0: 28-29 годы. По словам Юрая Бланара, Словацкая республика готова взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности и в случае избрания активно участвовать в работе Совбеза ООН. 15 сентября министр окружающей среды Томаш Тараба подписал два контракта с представителями сталелитейной компании «Nippal Steel Slovakia» о выделении средств из фонда модернизации на декарбонизацию производства стали и декарбонизацию производства технических газов. Они касаются установки электродуговой печи и оборудования для разделения воздуха. Премьер-министр Фицу, который присутствовал в церемонии подписания контрактов, приветствует соглашение с японской компанией, выразив благодарность министру Тарабе. Внутрипартийный спор между главой правящей коалиционной партии СНС Андреем Данко и министром окружающей среды, номинантом этой партии Томашем Тарабой, завершился отставкой министра, которая была вручена президенту Петру Пеллегрини. Глава государства рассмотрит ее после возвращения из рабочей поездки в США. До этого президент проведет переговоры с премьер-министром Робертом Фицо о преемнике Тарабы.
1: Тема дня.
0: Новый национальный проект, подготовленный управлением делами словацкого правительства, расширит систему мониторинга условий жизни цыганского меньшинства и оценки государственной политики, направленной на их интеграцию. Что касается второго этапа проекта, то он будет включать новые аналитические инструменты, работу с большими данными, оценку действия, опросы общественного мнения и модернизированный информационный портал. Общий объем финансовых средств, запланированный на реализацию этого проекта, составляет более 5 миллионов евро. Его финансирование осуществляется из Европейского социального фонда «Плюс». Проект будет реализован в течение 40 месяцев. Главная цель второго этапа национального проекта связана с обеспечением непрерывного и методологически стандартизованного мониторинга, а также с оценкой государственной политики и прогресса в реализации стратегии равенства, интеграции цыганского национального меньшинства на период до 2030 года. Необходимо, чтобы государство, местные органы власти и другие субъекты имели в своем распоряжении высококачественные, актуальные и сопоставимые данные для принятия решений. Благодаря этому они смогли бы более точно корректировать намеченные мероприятия в соответствии с реальными потребностями, пояснили в управлении делами правительства. Проект нацелен на сбор данных и оценку эффективности принимаемых мер, их результатов и областей, требующих корректировки государственной политики. Результаты анализа и оценки будут использоваться при создании, реализации и пересмотре политики на национальном, региональном и местном уровнях. Мониторинг в основном направлен на такие области, как образование, занятость, жилищные вопросы, здравоохранение, борьба с проявлениями расизма, участие в общественной жизни. Одним из источников данных является регулярное специализированное исследование, предоставляющее данные о доходах и условиях жизни цыганского населения и людей, проживающих в цыганских общинах. Исследование проводится раз в 3 года в сотрудничестве со статистическим управлением Словацкой Республики. Следующее исследование запланировано на 2027-2028 годы. В рамках проекта будет создано не менее 5 тематических анализов, отвечающих основным направлениям стратегии. Проект также продолжит поиск и оценку успешных инструментов, процедур и мероприятий в области интеграции цыган. Также будут проведены 3 опроса общественного мнения по вопросам, касающимся цыганского населения. По их результатам специалисты подготовят 6 отчетов. Новой особенностью второго этапа является анализ больших данных. Например, впоследствии его можно будет использовать для изучения проблем, связанных с дискриминацией, разжиганием ненависти, в частности, в социальных сетях, СМИ или обществе. Благодаря реализованному проекту также можно будет отследить, как в последние годы менялась ситуация, связанная с проживанием цыганского меньшинства в отдельных районах страны.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сечикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор.

0: редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный осенний день. 13 сентября закончился 21-й международный кинофестиваль «Синематик». На следующей неделе вас ждет репортаж с этого интересного мероприятия. В первый день, в день торжественного открытия фестиваля, состоялась премьера словацкого художественного фильма «Генерал Голиан». Фильм этот о войне, словацком национальном восстании и о любви. Сегодня я решила повторить для вас сюжет, который прозвучал в эфире несколько месяцев назад, непосредственно связанный с этим новым словацким фильмом. Сезон каникул и отпусков, к сожалению, уже закончился. Кто-то наслаждался морем или горами, кто-то отдыхал в деревне, кто-то знакомился с неизвестными для себя городами или странами. Но есть уголки, куда хочется приезжать снова и снова, в любое время года. Для многих словаков это курортный город Пещаны. Многие из вас могут задать вопрос, почему? Ответ вы найдете в нашем сюжете. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Итак, первый наш сюжет посвящен новому словацкому фильму «Генерал Голиан», премьера которого с успехом прошла совсем недавно во время открытия международного кинофестиваля «Синематик». А сейчас вас ждет материал из нашего архива.
2: Страницы истории.
0: В Словакии начали снимать новый фильм. На этот раз он посвящен генералу Яну Голиану, одному из организаторов и руководителей словацкого национального восстания. Но в начале сюжета несколько слов о его биографии. Ян Голиан родился 26 января 1906 года в деревне Домбовар в семье инженера Рудольфа Голиана. В 1927 году талантливый юноша успешно окончил военную академию в Границе на Мораве, получив звание лейтенанта артиллерии. Военное образование продолжил в Праге в военной академии. В мае 1938 года капитана Голиана направили в Банско-Бистрицу. Там он служил начальником 2-го отдела штаба дивизии. Молодой офицер был расстроен завершением деятельности Чехословацкой республики, тяжело переживал ликвидацию чехословацкой армии, считал словацкое государство временным явлением. Но, несмотря на это, Голиан быстро продвигался по служебной лестнице. Молодой офицер воевал на Советско-Германском фронте, стал свидетелем отрицания словацких солдат войны с Советским Союзом. Именно тогда он установил первые контакты с советскими партизанами. Голиан понимал влияние побед, одерживаемых советской армией на словацких солдат, был свидетелем бесчинств фашистов на завоеванной российской территории, внимательно следил за успехами советской армии. В середине 1943 года подполковник Голиан вернулся с Восточного фронта. Это был очень сложный период. Усиливающееся антифашистское движение требовало объединения сил и создания условий для общенационального вооруженного сопротивления. Голиана перевели в Банско-Бистрицу, назначив начальником штаба командования сухопутными войсками. Это позволило ему заняться созданием в военных гарнизонах конспиративной сети. Возникали группы, в которые входили словацкие офицеры. Их деятельность регулировалась из Лондона, где тогда находилось чехословацкое правительство в изгнании. Оно и назначило Голиана временным командующим военной организации в Словакии, поручив ему руководство боевыми действиями. 27 апреля 1944 года подполковник Голиан на секретном совещании, состоявшемся в Братиславе, принял на себя функции военного руководителя вооруженным восстанием. Ему была поручена разработка военно-стратегического плана и военной подготовки восстания. Он осознавал необходимость единой и централизованной вооруженной борьбы против немецкого фашизма и внутреннего клерикального фашизма. Подполковник Голиан должен был установить связь с уже существующими партизанскими отрядами в Словакии, снабдить их оружием и боеприпасами. Причем военный план необходимо было разработать в соответствии с обстановкой на фронте, то есть восстание скоординировать с действиями советской армии. Эти важные задачи требовали полной конспирации, доверия совместных действий и готовности подчинить все борьбе за свободу. В начале августа 1944 года словацкая делегация вылетела в Советский Союз с целью проинформировать советскую сторону о состоянии подготовки восстания. В последней декаде августа 1944 года партизаны заняли несколько словацких городов, сопротивление вылилось во всенародное восстание. В результате этих событий словацкое правительство, возглавляемое Йозефом Тисо, согласилось на ввод немецких оккупационных войск в Словакию. Ян Голиан отдает приказ о боевой готовности и возглавляет повстанческую армию. За осуществление военной подготовки восстания и успешное руководство действиями повстанческой армии подполковник Ян Голиан 29 августа 1944 года был произведен в полковники, ну а затем в бригадные генералы. С 1 сентября он был назначен командующим Чехословацкой армией в Словакии. После поражения словацкого национального восстания 28 октября 1944 года Ян Голиан отдал приказ о переходе частей на партизанское положение. 3 ноября 1944 года в Погронском Буковце у Банской Бистрицы Голиан попал в немецкий плен вместе с генералом Рудольфом Виестом. В начале 1945 года в концентрационном лагере Флоссенбюрг Ян Голиан был казнен вместе с другими словацкими офицерами. А сейчас, друзья, вернемся к съемкам полнометражного словацко-чешского фильма. Он называется «Генерал Голиан». Съемки начались в 25-м году. Режиссер фильма Юрай Штепка, который уже не в первый раз обращается к этой теме. Некоторое время назад он уже подготовил серию короткометражных фильмов, посвященных словацкому национальному восстанию под названием «Мое восстание». Он решил продолжить эту тему, посвященную одной из самых героических страниц в истории Словакии. Фильм «Генерал Голиан» снимается при поддержке словацкого телевидения и радио. Съемочная группа начала съемки в Братиславе, в президентском дворце и в историческом здании Национального совета, которое находится вблизи, то есть в самом центре столицы. Роль генерала Яна Голиана исполняет он же Грашка. По его словам, он долго готовился к съемкам. Вот что актер сказал на пресс-конференции.
2: Я познакомился со многими интересными исследованиями и статьями, связанными с жизнью Яна Голиана. В них подтверждаются его человеческие качества. Доброта, уважительное отношение к людям, смелость. Он не возвышался над людьми. Не вел себя как генерал, для него все были равны. Причем у него была большая мечта. Он очень хотел, чтобы и его ребенок, и все дети вырастали в свободной Чехословакии. Поэтому он принял решение бороться за свободу.
0: А вот что подчеркивает автор сценария Петер Райчак.
2: Мало кто знает о том, что ребенок Голиана родился всего за 20 дней до начала восстания. Причем супруги Голиан своего первенца ждали долгих 10 лет. Поэтому в сценарии я особое внимание уделял теме «Голиан-генерал» и «Голиан-отец». Эта проблема и легла в его основу.
0: И завершает этот сюжет режиссер фильма Юрай Штепка.
2: Это трагическая история любви на фоне словацкого национального восстания. Она продолжается на протяжении полутора лет, начиная с 1943 года. Мы рассказываем не только об этом историческом периоде, об атмосфере того времени, но также о людях, связанных с генералом Голианом.
1: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
0: сейчас мы приглашаем вас на курорт Песчаный. Он расположен на живописном острове. Здесь каждый сможет отдохнуть и телом, и душой. Первым к микрофону мы пригласили генерального директора курорта Песчаный Петера Беднарчика. В чем заключается уникальность курорта Песчаный? Такой вопрос мы задали в начале нашей встречи.
3: Это уникальное багно, а с нашего уникального лечебного.
4: Это уникальная песчанская грязь и лечебная минеральная вода. Плюс наши высококвалифицированные специалисты. Благодаря этому курорту удается достигать прекрасных результатов. Я с уверенностью могу сказать, что наш курорт является одним из самых лучших в мире. Многие пациенты сюда с удовольствием возвращаются. Это является подтверждением того, что наш курорт приносит пользу. Курорт будет работать и без директора, но без нашего неравнодушного, увлеченного своим делом персонала его можно закрыть. В последние годы нам удается добиваться хороших результатов. На курорте проводятся клинические исследования, реализуется специальная программа, связанная с болезнью Паркинсона. В Песчаных специалисты на основе клинических исследований способны подтвердить, что именно благодаря нашему комплексу процедур можно замедлить развитие симптомов болезни Паркинсона. В научную группу входят не только специалисты курорта. Мы сотрудничаем с коллегами из Мартинского университета, факультетами естествознания и экономики Братиславского университета, Словацкой академии наук. В Словакии много талантливых людей, которые с интересом принимают вызов, стремятся решать насущные проблемы. Наша цель – их найти и объединить.
0: По словам доктора Алены Коренчиковой, медицинского директора курорта Песчаный и Смардаки, курорты, минеральные и лечебные источники, лечебная грязь – это огромное богатство нашей страны. Словацкие курорты находятся в ведении Министерства здравоохранения. Лечебные минеральные источники – это государственная собственность, охраняемая государством. Они находятся в специальной охраняемой зоне.
5: Песчаный, а изложение этих природных лечебных здоровых прямо в Песчаном.
6: Природные лечебные источники делают курорт уникальным. В мире нет ничего подобного. Наша минеральная вода отличается повышенным составом сероводорода. Она применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также ревматических и различных неврологических заболеваний. Мы проводим реабилитацию пациентов после операции или полученных травм.
5: Дальшим природным лечебным здоровым, который поуживает
6: необходимо подчеркнуть огромную пользу пештинской природной сероводородной лечебной грязи. Этот ценный продукт возникает в одном из рукавов реки Вак. Там с глубины 2000 метров вытекает горячий минеральный источник. Полученная грязь помещается в специальные бассейны с сероводородной водой. Процесс ее созревания длится от 8 до 12 месяцев. На следующем этапе грязь в течение 48-72 часов согревается в термальной воде, температура которой достигает 67 градусов. И только потом наш персонал проводит грязевые аппликации. Температура такого компресса достаточно высокая, от 44 до 46 градусов.
5: Багно, а та природная лечебная вода ма виникает.
6: Лечебная грязь и термальная вода отлично влияют на здоровье пациента, главным образом на улучшение опорно-двигательного аппарата. Процедуры оказывают противовоспалительное, обезболивающее, расслабляющее и даже омолаживающее действие. У нас работают высококвалифицированные физиотерапевты, различные специалисты, которые на самом высоком уровне осуществляют комплексный процесс курортного лечения.
0: В 90-е годы прошлого века на курорте начала проводиться интенсивная научная деятельность, связанная с исследованием песчанской грязи.
5: С тех таких успехов с последней доби мы были оценены наш
6: проект. Недавно на международном конгрессе в Карловых Варах была оценена наша инновационная программа в области лечения болезни Паркинсона. В прошлом году на курорте успешно провели первую научную конференцию. К нам приехали специалисты со всего мира.
0: Следующий гость нашей программы – директор по торговле и маркетингу курорта Песчаный Эва Воликова.
7: Купеле Пешчани су, да се подаде таким уникатом во
8: свете. Уникальность курорта заключается еще и в том, что здания, в которых проводятся процедуры, возведены практически на термальных источниках. Минеральная вода из источника попадает в терапевтические бассейны. У нас есть бассейны, в которых смешивается лечебная грязь и термальная вода. Поэтому и в наши дни, как много-много лет назад, пациент проходит процедуры с использованием минеральной воды, которая поступает непосредственно из термального источника.
0: И далее моя собеседница продолжает.
7: Единичность купальництва на Словенску
8: е... В термальной воде и лечебной грязи содержится большое количество минералов, поэтому соответствующие процедуры назначаются врачами. На словацких курортах врачи-специалисты предписывают процедуры, исходя из состояния здоровья конкретного пациента.
0: Я спросила Эву Воликову, знает ли и за рубежом о песчанском курорте.
7: Купала Пешчани ходимо промовать, да се подаже до целого света.
8: Мы стремимся проводить за рубежом эффективную рекламу. Принимаем участие в различных выставках, ярмарках. Назову хотя бы несколько стран, в которые мы регулярно приезжаем. Это Австрия, Германия, Израиль, а также Ближний Восток, Скандинавия, Америка, Австралия. Недавно мы вернулись из Латвии.
7: Людя су вельми ради жди, кед почую о томто купале.
8: Публика с интересом знакомится со словацкими курортами. Будущих гостей привлекает тот факт, что у нас реализуют не медикаментозную форму

0: болезни. Пребывание на курорте необходимо воспринимать как профилактику различных заболеваний уже в раннем возрасте.
1: А сейчас, друзья, мы решили пригласить вас в ресторан гостиницы «Термия Палас». На наши вопросы отвечал директор Бронислав Игас.
2: Мамы гости из целого света, из Америки, из Близкого Востока.
3: К нам приезжают гости со всего мира, из Америки, Ближнего Востока, Европы. Каждый день мы составляем меню, учитывая состав зарубежных гостей. Раз в неделю, в пятницу, знакомим их с традиционной словацкой кухней. Музыканты исполняют словацкие мелодии, а официанты одеты в национальные костюмы. Это очень нравится нашим гостям.
2: Хвалят нам эти традиционные вещи, как свои полевки, традиционная фасоловая.
3: Гости хвалят словацкие супы, фасолевый, капустный и даже суп из рубца. С удовольствием пробуют галушки с брынзой или с кислой капустой и шкварками. Во время словацких ужинов всегда подаем словацкие вина.
1: На курорте подают уникальное пирожное со странным названием «песчанское багна». В переводе это «песчанская грязь».
2: Кеджи песчанское багно иконическая процедура, або...
3: На нашем курорте обертывание лечебной грязью, пожалуй, главная процедура. Поэтому в 2006 году решили создать рецепт пирожного с таким необычным названием. Тогда после реконструкции вновь были открыты наши отель, ресторан и кафе. К этому событию впервые испекли это вкусное шоколадное пирожное.
1: А вот что нам рассказал шеф-повар Патрик Углик, который в этом ресторане работает уже 13 лет.
4: Клиентела са нам мени, а мы са и мусиме приспособовать, главное в летном.
3: К нам приезжают клиенты и из разных стран, и разного вероисповедания. Например, летом мы угощаем арабских гостей, значит, в меню отеля нет блюд из свинины. Мы также обязаны учитывать требования гостей из Израиля. Когда мы готовим кошерную еду, то перед этим к нам на кухню приходит раввин, он проводит освящение места для приготовления такой пищи. Мы обязаны соблюдать строгие правила. Нас радует, что замечаний пока не было.
1: Я попросила шеф-повара Патрика Улика более подробно рассказать о пирожном «Песчанская грязь».
4: Это храненная рецептура.
3: Рецепт пирожного хранится в секрете. Тесто безглютеновое, крем шоколадный и ореховый. Некоторые гости хотят отвезти домой наше лакомство. Для каждого желающего мы можем испечь торт, который потом украсим логотипом курорта «Песчаны».
1: И в заключение нашего репортажа вновь передаем слово генеральному директору курорта «Песчаны» Петеру Беднарчику.
5: На днях я вернулся из командировки в Кувейт. Там я встретился с кувейтским министром здравоохранения. Он подтвердил, что побывал во многих странах мира, а потом признался, что еще не посетил лучший курорт, чем наш, Пештянский. Министр подчеркнул важный факт. Пештяны не являются wellness или спа-курортом. Например, знаменитые Виши или Баден-Баден – это курорты, которые реализуют концепцию well-being гостя. А наша цель – это адъювантная терапия, то есть дополнительное лечение. Мы стремимся к достижению хороших результатов, связанных с улучшением состояния здоровья пациента. Не на 30%, а на 80%. И пациент оценит, кто добивается лучших результатов.
6: Пациент, то и едно, чуть придет из Израиля, придет с Близкого Востока.
5: Не имеет значения, откуда к нам приезжают пациенты. Из Израиля, Ближнего Востока, из Чехии или Словакии. Все хотят, чтобы пребывание на курорте принесло пользу их здоровью. Причем наши люди приезжают из самых разных стран. И все они, образно выражаясь, сидят за одним столом. Израильтянин и араб не решают геополитическую ситуацию. Они приехали к нам за здоровьем. Значит, мы можем объединять людей.
1: На этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сайчикова. Всего вам самого-самого доброго, дорогие друзья. Слушайте нас завтра. Ahoy!